0: this while she keeps her mascara on.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

Радіо 100. 100 FM. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Предпоследний уровень погодной опасности действует на Южном Урале в этот понедельник. До 20 часов в отдельных районах ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Спасатели напоминают, при сильном ветре и грозе необходимо закрыть все окна и двери, а также убрать вещи с балкона. Если непогода застала на улице, важно держаться как можно дальше от линии электропередачи, деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. Лучше всего укрыться от шквала и грозы в подъезде многоэтажки или другом капитальном здании. В первом полугодии около 500 жителей области с ограниченными возможностями здоровья воспользовались правом на возмещение 50% затрат на полис ОСАГО. Такую поддержку могут получить граждане с любой группы инвалидности, а также родители или законные представители детей-инвалидов, сообщает отделение соцфонда по региону. Важное условие для возврата половины затрат на ОСАГО – наличие в индивидуальной программе реабилитации или абилитации медицинских рекомендаций на приобретение автомобиля. Юбилейный 25-й международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» пройдет в Челябинске с 26 по 29 августа. А уже сегодня в 14 часов на Кировке возле памятника добровольцам-танкистам откроется фотовыставка, посвященная юбилею. Челябинская государственная филармония совместно с Государственным архивом Челябинской области предложит заглянуть в прошлое и увидеть, как рождалась эта музыкальная легенда. Сам фестиваль пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается дождь, местами сильный и гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, друзья! Встречаем новый день и новую неделю вместе с музыкой высшей пробы. Этим утром с вами в студии я, Соня Дегтярева. Какое же разное у всех утро. У кого-то оно начинается с кружечки ароматного чая, у кого-то с прогулки или пробежки на свежем воздухе. Кто-то встречает этот день за большим семейным столом, а кто-то просыпается и уходит, пока все родные спят. Утро у всех разное, но объединяет нас одно — любовь к музыке. Поэтому встречаем этот день вместе, пусть он будет спокойным, размеренным и очень хорошим.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем встречать это утро вместе. Прямо сейчас прозвучит ритмичная композиция «Tempo de Amor». Пусть сегодняшний день будет наполнен любовью к жизни, к себе и к тому, что вы делаете. Хорошего вам настроения и отличного дня.
1: Summertime на радио 100.

0: просто. 100 FM. Реклама на радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, время с вами летит незаметно. 7 часов 54 минуты в Южноуральской столице. Завершаем час музыкой высшей пробы. Прямо сейчас в эфире Радио 100. Патрисия Барбер, I Concentrate on You. Ну и, конечно же, все наше внимание мы дарим этим утром вам. В следующем часе Антон Образцов расскажет актуальные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В Челябинской области с начала года по вине пьяных водителей погибли 17 человек. Больше всего смертельных ДТП произошло в Челябинске, Магнитогорске, Аргаяшском, Миасском и Сосновском округах, сообщили в Главном управлении МВД России по региону. С началом сезона пикников и загородных поездок сотрудники госавтоинспекции усилили проверки автомобилистов в выходные, чтобы исключить из потока пьяных водителей и предотвратить ДТП. Южноуральцев также призвали строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом или утомленном состоянии. В Миассе губернатор Алексей Текслер осмотрел территорию реализации проекта «Старгород». Это концепция формирования узнаваемого историко-культурного образа центральной части Миасса как самостоятельного туристского продукта. Его старая застройка сочетает заводские корпуса, купеческие дома и деревянные особняки. Для туристов на территории установят информационные стенды, указатели, смотровые бинокли, велопарковки и разные арт-объекты. А еще проектом предусмотрена подсветка фасадов исторических зданий. Глава региона также осмотрел новую набережную «Золотой старт» на реке Миасс. В Челябинске во вторник стартует четвертый этап опрессовки. Без горячей воды на две недели по 28 июля останутся 561 многоквартирный дом, 48 детских садов, 23 учебных и 16 лечебных учреждений. Испытания тепловых сетей на прочность и плотность затронут три района – Калининский, Курчатовский и Центральный. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок отключения горячей воды может быть продлен.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:14 в Челябинске. Друзья, продолжаем встречать этот день с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас кавер на композицию Джорджа Майкла Фейт от Urban Love и Aneka. Далее в этом часе для вас прозвучат Эми Макдоналд, Дасти Спрингфилд и Анастейша.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM. Exclusive News на Радіо 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки, уже вышел первый сингл, и у Rolling Stones вышел новый альбом. Энтони Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет. 21 августа лейбл Decca Classics выпустит его новый альбом Life is a Dream. Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. В нее войдут произведения, которые актер сочинял на протяжении 60-летий. Дебютный сингл Breaking Road уже в сети. Композиция представляет собой ностальгический музыкальный портрет улиц, лугов, сельских полей и гор, окружавших дом его семьи в 1940-х годах. В альбом также войдет произведение My Fatherland, навеянное традиционными валийскими мелодиями, и работы, посвященные кинематографу, жене и племяннице артиста. «Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой», отметил лауреат Оскара. «Я сочинял ее всю жизнь. Некоторые из этих произведений живут со мной уже десятилетиями, и я по-прежнему к ним возвращаюсь».
0: Exclusive News.
1: The Rolling Stones выпустили новый 25-й студийный альбом. Пластинка под названием Foreign Tongues уже доступна на зарубежных стримингах. Обложку для нее оформил американский художник Натаниэль Мэри Куин. В лонгплей вошли 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы Rough and Twisted, Jealous Lover и In the Stars. С ними соседствуют каверы на You Know I Am No Good Amy Winehouse и Beautiful Delilah Chuck Berry. В записи приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, и британская поп-рок-звезда 80-х Стив Уинвуд. Как и в случае с прошлым альбомом, в создании этого помогал продюсер Эндрю Уотт. Foreign Tongues стал первым альбомом Rolling Stones с 2023 года, с момента выхода пластинки Hockney Diamonds, получившей Грэмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:37 в Южноуральской столице, а это значит, что пришло время зарядиться летним настроением с рубрикой «Summertime». В ней Астру Жилберту. Ну а далее вы услышите нашу новую рубрику «Азбука моды». В ней речь пойдет об апроприации. Марина Суханова расскажет, чем вдохновение и заимствование могут отличаться от апроприации и чем последнее может быть опасно. Оставайтесь с нами.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Апроприация в моде. Сегодня вы узнаете, почему нарядиться в сари, не будучи индианкой, это плохо. Почему заплести дреды на пляже в Анапе – сомнительное решение. Мы живем в эпоху новой этики. Одно неловкое движение, и вы уже кого-то обидели. Культурная апроприация – термин, который означает неумелое и неуважительное использование элементов чужой культуры. Продаете индейские головные уборы с перьями на рок-фестивале? Искажаете оригинальное значение элементов культуры угнетенного народа. Надели моделям на подиуме челму для демонстрации этнической одежды? Представители культуры донора сочтут это проявлением неуважения и даже осквернение святыни. Так, известный бренд Gucci обвинили в культурной апроприации из-за тюрбана в каталоге. Правозащитники организации «Коалиция сикхов» написали, что тюрбан не модный аксессуар для продажи, а религиозный символ, который миллионы сикхов считают священным. Во избежание скандала Gucci покорно сняли тюрбан с продажи. Не менее поучительной вышла история с модным домом «Прада». В коллекции «Весна-лето 2025» модели прошли по подиуму в сандалиях, внешне очень напоминающих колхапурские чиппалы, индийские сандалии ручной работы, история изготовления которых восходит к XII веку. Скандал был громкий. На модных сандалиях «Прада» за 1000 евро было написано «Сделано в Италии», что вызвало возмущение в социальных сетях. Местные производители осудили это как культурную апроприацию. Доминирующая культура европейцев использовала элементы культуры своей колонии для извлечения коммерческой выгоды, обесценивая при этом культурное наследие Индии. Но не менее интересно и поучительно, как компания Prada исправляла свой имидж. Модный дом публично извинился, направил членов своей технической команды в Индию для изучения технологий производства чипалов. Prada оплатила обучение 180 ремесленников Индии в специально открытой трехлетней программе, дабы сохранить секреты традиционного умирающего ремесла Индии. И еще открыли и финансируют совместное производство обуви Prada плюс колхапурские чипалы. Такие сандалии стоят 750 евро и продаются через интернет-магазин, распространяя славу традиционной индийской национальной обуви всему миру. Вот так темные страницы истории человечества, колонизация, сегрегация и рабство способны влиять на индустрию моды в 21 веке. Будьте осторожны и внимательны, когда вы в своем творчестве вдохновляетесь чьей-то музыкой, картинами и народными промыслами, ибо провести четкую грань между заимствованием и апроприацией иногда очень сложно. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Eurythmics – The Miracle of Love в эфире Радио 100. Очень красивая мелодичная композиция, задающая определенный спокойный лирический тон нашему сегодняшнему утру. А у нас много хорошей музыки. Специально для вас мы подбираем мировые хиты, самые лучшие любимые композиции, чтобы ваше настроение было хорошим. Спасибо, что вы с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. По данным Европейского центра по мониторингу смертности, экстремальная жара в Европе во второй половине июня 2026 года могла стать причиной гибели не менее 10 тысяч человек. Избыточная смертность превысила 10 тысяч человек, при этом более 9 тысяч смертей пришлись на возрастную группу старше 65 лет. Наиболее высокий уровень смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный в Испании, Нидерландах и Швейцарии, тогда как Великобритания, Германия и Италия показали низкий уровень. Июнь 2026 года был признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений. МВД России сообщило, что дистанционные мошенники, стремящиеся похитить деньги при онлайн-покупках, создают поддельные сайты-двойники легальных маркетплейсов или используют арендованные аккаунты реальных продавцов для продажи несуществующих товаров, требуя плату в обход официальных платежных систем. По данным американского чиновника, США вновь нанесли удары по Ирану, атаковав ракетные системы, системы ПВО и малые катера корпуса стражи Исламской революции в районе Ормузского пролива и на острове Кешм. За воскресенье было выпущено до 11 ракет, при этом жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Все цели были военными. Эти действия являются продолжением масштабной ночной операции США в ответ на обстрелы американских баз и коммерческих судов. По мнению члена Общественной палаты Российской Федерации Евгения Машарова, минимальный размер оплаты труда в России может значительно вырасти в 2027 году. Окончательный размер оплаты будет утвержден в конце текущего года. Машаров также напомнил, что региональный размер оплаты не может быть ниже общероссийского. Отдельно упоминается предложение Госдумы увеличить максимальную выплату по социальному контракту с 350 тысяч до 1 миллиона рублей для открытия собственного дела, поскольку действующая сумма недостаточна.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100. Радио 100. Там, где живет музыка.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 22 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас мы услышим рубрику «Мировой бестселлер», а в ней Фрэнк и Нэнси Синатра «Something Stupid». Красивая романтичная композиция, которую Мария Полевщикова разбирала в нашей рубрике «Language Time». А, кстати, вы можете услышать ее в подкастах в нашем сообществе «Радио 100» ВКонтакте, так же, как и другие наши программы, и поэтому, если вдруг вы не успели прослушать их в эфире, заходите к нам в группу ВКонтакте, там много всего интересного. Ну и, кроме того, в нашем сообществе музыка играет нон-стоп, так что оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за $160 000, и создатели фильма по «Наруто» начали искать актеров на главные роли. Американская певица Тейлор Свифт заплатила более $160 000 властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение свадьбы. Об этом сообщил Variety. Сумма покрыла сверхурочную работу полиции, которая обеспечила безопасность во время торжеств в Madison Square Garden. Разрешение на свадьбу оформили всего за несколько дней до мероприятия, рассказал мэр города. Свифт и ее партнер Трэвис Келси отпраздновали бракосочетание 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. На торжестве присутствовали более 1000 гостей. Для его проведения в течение 3 дней были перекрыты улицы. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей.
0: Exclusive News.
1: Голливудская экранизация «Наруто» перешла к активной стадии производства. Студия Lionsgate объявила о запуске международного кастинга на главные роли в будущем фильме, сообщил Variety. Создатели ищут актеров, которые воплотят на экране участников легендарной команды номер 7 «Наруто», Саски и Сакуры. Кастинг второстепенных персонажей пройдет позднее. Режиссером и сценаристом проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по фильмам «Шан-Чи» и «Легенда 10 колец» и «Человек-паук. Совершенно новый день». По словам постановщика, истории Кисимото вдохновили целые поколения поклонников по всему миру. Постановщик рад начать поиск актеров для будущей команды номер 7. Сам создатель манги Масаси Кисимото признался, что до сих пор не может поверить, что «Наруто» станет голливудским фильмом. Он выразил надежду, что проекту удастся найти хороших актеров, способных оживить любимых персонажей.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.

0: 9:33 в Челябинске. Дорогие друзья, напоминаю, что в середине каждого часа у нас рубрика «Summertime». В ней мы подбираем композиции, которые создадут прекрасное летнее настроение, несмотря на погоду за окном, чтобы мы могли прочувствовать всю прелесть этого времени года. А прямо сейчас донати вопроса. Ну и, конечно, впереди в этом часе вас ждет много хорошей музыки. Милин Фармер, Крис Ри, Джесси Уэр и другие замечательные исполнители побалуют вас уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Крис Ри, Джозефин в эфире Радио 100. А для меня творчество Криса Ри всегда ассоциируется с летом, потому что его композиции ласкают как будто теплые морские волны, так что он всегда является жемчужиной наших летних эфиров, конечно, не только летних, но в это жаркое время года особенно. Ну и в конце часа у нас рубрика Lux Time, все самое лучшее для наших слушателей. Джек Джонсон, Sunset for Somebody Else мы услышим в этом часе. А следующий начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет нам о том, что происходит в регионе. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.

0: News на Радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Пара из Челябинской области Анастасия и Алексей Сорокины создала семью на третьем всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре России, где в День семьи, любви и верности поженились 150 пар со всей страны. Молодоженов поздравил президент Владимир Путин. Сорокины, выросшие в многодетных семьях, ценят домашний уклад и поддерживают традиции, такие как совместная лепка пельменей. Кульминация фестиваля стала передача каждой паре частицы всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома. Команда южных инженеров из Челябинской области показали выдающиеся результаты на российской робототехнической олимпиаде в Оренбурге, завоевав призовые места во всех четырех категориях. Делегация из 61 человека соревновалась с более чем 3500 участников из 50 регионов, создавая роботов на тему сохранения природы. Золото взяли команды «Урал Драгон» в категории «Будущие инженеры» и «Экостражи» в творческой категории из города Миас, а также «Я робот» из города Снежинск в робоспорте. Региональный центр технического творчества отметил силы Южноуральской робототехнической школы, что перекликается с заявлением губернатора Алексея Тексера о потенциале области стать столицей российской робототехники. С 11 по 12 июля в Челябинске прошел этап Кубка России по гонкам на лыжероллерах, собрав более 100 спортсменов. Соревнования стартовали с суперспринта на площади Революции, а кульминацией стали массовые старты на сложной трассе лыжного комплекса «Карпов пруд» – 15 километров для женщин и 20 километров для мужчин. Губернатор Алексей Текслер, который значительно способствовал развитию этой трассы, наградил победителей, среди которых были и представители Челябинской области – Виктор Жуль и Иван Губин. Мероприятие получило высокую оценку олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, подтвердив статус лыжного спорта как важной части спортивной культуры региона. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь, местами гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs.
1: 10 часов 14 минут в Южноуральской столице, и сейчас нас с вами ждет рубрика «Кавервиль». В ней мы услышим композицию «Get Lucky». Это кавер на песню французского электронного дуэта Daft Punk. Композиция стала мировым хитом и принесла создателям две премии Грэмми – «Запись года» и «Лучшее исполнение поп-композиции дуэтом или группой». Это оптимистичный диско-трек о радости и удаче найти мгновенную связь с другим человеком. Фраза «to get lucky» буквально в переводе с английского означает «поймать удачу». Но создатели песни подчеркивают, что смысл композиции намного глубже. Речь идет о моменте, когда ты встречаешь человека, с которым сразу чувствуешь взаимное притяжение и понимаешь все без слов. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам сегодня находиться в обществе таких людей. Ну и, конечно же, поймать удачу за хвост. Пусть ваш день будет хорошим, а настроение отличным. Давайте же послушаем кавер на Get Lucky.
2: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки, уже вышел первый сингл, и у Rolling Stones вышел новый альбом. Энтони Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет. 21 августа лейбл Decca Classics выпустит его новый альбом Life is a Dream. Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. В нее войдут произведения, которые актер сочинял на протяжении 6 десятилетий. Дебютный сингл Breaking Road уже в сети. Композиция представляет собой ностальгический музыкальный портрет улиц, лугов, сельских полей и гор, окружавших дом его семьи в 1940-х годах. В альбом также войдет произведение My Fatherland, навеянное традиционными валийскими мелодиями, и работы, посвященные кинематографу, жене и племяннице артиста. «Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой», отметил лауреат Оскара. «Я сочинял ее всю жизнь. Некоторые из этих произведений живут со мной уже десятилетиями, и я по-прежнему к ним возвращаюсь».
0: Exclusive News.
1: The Rolling Stones выпустили новый 25-й студийный альбом. Пластинка под названием Foreign Tongues уже доступна на зарубежных стримингах. Обложку для нее оформил американский художник Натаниэль Мэри Куин. В лонгплей вошли 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы Rough and Twisted, Jealous Lover и In the Stars. С ними соседствуют каверы на You Know I Am No Good Amy Winehouse и Beautiful Delilah Chuck Berry. В записи приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 80-х Стив Уинвуд. Как и в случае с прошлым альбомом, в создании этого помогал продюсер Эндрю Уотт. Foreign Tongues стал первым альбомом Rolling Stones с 2023 года, с момента выхода пластинки Hockney Diamonds, получившей Грэмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:35 в Челябинске. Друзья, давайте скажу вам несколько слов о погоде. Сейчас за окнами 22 градуса выше нуля. К 3 часам столбики термометров поднимутся до 26 градусов Цельсия. Нас с вами ожидает облачная погода с прояснениями. Планируйте свой день с учетом погодных условий. Ну а впереди у нас много летней музыки. Прямо сейчас Summertime, а в ней Куб Summer Sun. А дальше Джастин Бибер и Rolling Stones. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дайда, thank you на волнах Радио 100, а мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами почти 11 утра в Челябинске. Завершаем час с музыкой 100% комфорта, а следующий час начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет о том, что происходит в мире. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Минпромторг, Федеральная налоговая и таможенная службы к концу года планируют запустить новый механизм контроля за импортом одежды и обуви. Эта мера направлена на борьбу с недостоверным декларированием стоимости зарубежной продукции, когда импортеры искусственно занижают цены для сокращения таможенных платежей. По данным Минпромторга, объем импорта легкой промышленности в 2025 году достиг 1,5 триллиона рублей. При этом до 60% поставок приходится на Китай и Вьетнам. Рост конкуренции со стороны дешевых, в том числе нелегальных товаров, ухудшает положение российских компаний. Около 30 туристов были госпитализированы из 5-звездочного отеля в турецком курорте Кушадасы из-за массового отравления. У отдыхающих появились боли в животе, рвоты и тошнота, предположительно после употребления блюд по системе «Все включено». По факту произошедшего начато расследование с привлечением районного управления сельского и лесного хозяйства, санитарных служб и полиции. Темпы снижения спроса россиян на зарубежную недвижимость замедлились почти вдвое в первом полугодии 2026 года. Количество сделок сократилось на 23% против 38% годом ранее. Агентство Intermark Global отмечает стабилизацию рынка после периода адаптации к геополитическим реалиям и формирования устойчивого спроса. Мотивация покупок сместилась в сторону получения временного жительства или гражданства, что привело к снижению среднего чека на 10%. В географическом распределении лидируют европейские страны. За ними следуют Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, несмотря на падение сделок в Арабских Эмиратах. Самый быстрый рост наблюдается в программах получения второго гражданства островных государств, не требующих покупки недвижимости, что отражает спрос на доступные варианты получения второго паспорта. Методические рекомендации по обучению школьников информационной безопасности и защите от манипуляций в интернете направило в российские регионы Министерство просвещения. По данным ТАСС, эксперты ведомства указывают на уязвимость подростков от 11 до 15 лет перед деструктивными интернет-сообществами. Сравнение виртуальных успехов в социальных сетях часто вызывает у детей стресс и неуверенность в себе. В письме рекомендуется учить школьников критическому мышлению, открыто обсуждать с ними цифровую гигиену и чаще переключать их внимание на реальную жизнь за пределами экранов телефонов.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь, местами гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Элвис Пресли и Марк Ронсон на волнах Радио 100, а прямо сейчас в рубрике «Мировой бестселлер» вы услышите группу The Ronettes с композицией «Be My Baby». Это одна из самых знаковых песен в истории поп-музыки, и она стала визитной карточкой группы. Кстати, в записи на бэк-вокале принимала участие неизвестная тогда певица Шер. Есть еще любопытный факт. При написании этой композиции знаменитый барабанный риф в начале песни появился случайно. Барабанщик Хэл Блейн должен был играть малый барабан, но выронил палочку. Он оставил эту ошибку в записи, и именно этот ритм стал визитной карточкой трека. Давайте же послушаем «Be My Baby».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за 160 тысяч долларов, и создатели фильма «По Наруто» начали искать актеров на главные роли. Американская певица Тейлор Свифт заплатила более 160 тысяч долларов властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение свадьбы. Об этом сообщил Variety. Сумма покрыла сверхурочную работу полиции, которая обеспечила безопасность во время торжеств в Madison Square Garden. Разрешение на свадьбу оформили всего за несколько дней до мероприятия, рассказал мэр города. Свифт и ее партнер Трэвис Келси отпраздновали бракосочетание 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. На торжестве присутствовали более 1000 гостей. Для его проведения в течение 3 дней были перекрыты улицы. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей.
0: Exclusive News.
1: Голливудская экранизация «Наруто» перешла к активной стадии производства. Студия Lionsgate объявила о запуске международного кастинга на главные роли в будущем фильме, сообщил Variety. Создатели ищут актеров, которые воплотят на экране участников легендарной команды номер 7 «Наруто», Саски и Сакуры. Кастинг второстепенных персонажей пройдет позднее. Режиссером и сценаристом проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по фильмам «Шан-Чи» и «Легенда десяти колец» и «Человек-паук. Совершенно новый день». По словам постановщика, истории Кисимото вдохновили целые поколения поклонников по всему миру. Постановщик рад начать поиск актеров для будущей команды номер 7. Сам создатель манги Масаси Кисимото признался, что до сих пор не может поверить, что «Наруто» станет голливудским фильмом. Он выразил надежду, что проекту удастся найти хороших актеров, способных оживить любимых персонажей.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: 11:35 в Южноуральской столице. Дорогие друзья, напоминаю, что в середине каждого часа вас ждет рубрика «Summer Time». Она позволяет нам наполниться летними эмоциями, получить порцию хорошего настроения, невзирая на погоду за окном. Прямо сейчас Бэбл Жилберто «August Day Song». А впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино. Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы. Кристофер Нолан раскритиковал использование генеративного искусственного интеллекта в киноиндустрии, сообщило издание Deadline. По словам режиссера, технология появилась в крайне неподходящий момент, поскольку зрители, особенно представители поколения Z, все больше ценят осязаемые и реалистичные формы повествования. Режиссер отметил, что никогда не видел столь быстрого непринятия технологии, которую многие называли революционной. На внедрение ИИ было потрачено огромное количество энергии, но если посмотреть на реакцию этого поколения, они полностью его отвергают, сказал Нолан. Режиссер добавил, что даже его собственные дети мгновенно распознают искусственный интеллект. По мнению Нолана, поколение Z лучше понимает природу подобного контента, поскольку выросло в цифровой среде. При этом постановщик не считает все аспекты искусственного интеллекта бесполезными или бессмысленными. Нолан также похвалил молодых режиссеров, которые активно снимают вживую, без компьютерной графики. Художник из США Джастин Женьяк решил заработать на свадьбе Тейлор Свифт. После завершения мероприятия мужчина в смокинге пришел к Madison Square Garden. Там он собрал оставшийся после торжества мусор, а позже начал продавать его фанатам певицы. Среди мусора, собранного Женьяком, были бумажные стаканчики, пластиковые соломинки и пакеты, обрезки ткани, обертки от конфет и один левый наушник AirPod. Их мужчина поместил в контейнеры с надписью «Just Married» и датой свадьбы. После он выставил их на продажу по цене в $25 за маленькую коробочку и в $100 за большую. Поклонники поп-звезды быстро раскупили всю коллекцию.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». 18 муниципалитетов в Свердловской области находятся в зоне подтопления. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале на платформе «Макс». Потоплены более 1000 приусадебных участков и 179 садовых домов. Затопленными остаются 9 низководных мостов. Сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами. На федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень движение транспорта перекрыто на 196 и 210 километрах. Организованы объездные маршруты. Дети и персонал спортивно-оздоровительного лагеря «Динамовец» в Омской области госпитализированы из-за болезни. Работа лагеря приостановлена, сообщает пресс-служба следкома по региону. Несколько несовершеннолетних, а также работники почувствовали недомогание. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни и здоровья нет, отметили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело. Следователи совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят осмотр помещений, изъяты необходимые пробы. На начавшейся неделе в отдельных курортных районах Турции температура воздуха может достигнуть 42 градусов. Об этом сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ. Наиболее высокие температуры прогнозируются на побережье Эгейского и Средиземного морей, а также в ряде внутренних районов страны, включая Анталию, Бодрум и Аланию. В некоторых регионах Турции, включая север страны и Черноморское побережье, ожидаются кратковременные ливни и грозы. Национальная платформа «Макс» открыла комментарии в публичных и приватных каналах. Включить их можно в настройках. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера, говорится в сообщении платформы. В ближайшей перспективе в «Максе» появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы, добавили в пресс-службе.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Погода на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. На концерте «Питбул» установили рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами. Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев. Рэпер Питбул и его поклонники установили в Лондоне рекорд Гиннесса по числу людей в лысых шапочках. Акция прошла в Гайд-парке перед выступлением рэпера на фестивале BST, сообщает The Guardian. Накладные лысины надели 22 140 фанатов рэпера. Многие из них дополнили образ белыми рубашками, черными галстуками и очками-авиаторами, повторив сценический стиль Питбул. Еще одну лысую шапочку пришлось примерить и самому музыканту, чтобы попасть в итоговый подсчет. Точный результат зафиксировали при помощи 400 волонтеров, которые проверяли каждого участника, а также съемки с дронов, которые анализировали 42 счетчика. Как пояснили в книге рекордов Гиннесса, речь идет не о крупнейшем собрании лысых людей, а именно о людях в специальных шапочках. Роберт Паттинсон признался, что ему нравится играть антагонистов. Актер дал интервью People накануне выхода фильмов «Одиссея» и «Дюна 3». В них звезда «Сумерек» играет персонажа Антиноя из Китали. «Мне нравится занижать ожидания людей. Это всегда был мой любимый подход и остается моей позицией. Не обещать слишком много, а делать больше. Вот мой девиз», — сказал Паттинсон. При этом актер отметил, что не считает своего персонажа Антиноя из «Одиссеи» настоящим злодеем. По мнению Роберта, ему просто нужно повзрослеть.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Моя любимая книжка «Эмили Марго» Дидье и Оливье Меллер. Мне она нравится, потому что в ней есть классные монстры. Например, зубастая курица. Есть и добрые монстры, например, Пим-пум-пан. Всегда готов пожать лапу помощи, тем более, что лап у него 6. Похоже на козла 6 лапами. Я хотел бы подружиться с Пим-пом-паном. Эту книжку можно читать хоть в 50, даже пожилым людям. Эти комиксы такие интересные. Желаю всем прочитать «Эмиль и Марго». И в книгах этих узнать много чего интересного.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами ведущий библиотекарь отдела обслуживания Челябинской публичной библиотеки Марина Радько. Сегодня мы вам расскажем о серии детских комиксов «Эмиль и Марго», авторов Энн Дидье и Оливье Меллер, иллюстратор Оливье Делуайе от издательства «Миф». Книг в этой серии уже более 10, начинать знакомство можно с любой. Главные герои этих книг – озорные принц Эмиль и принцесса Марго. Как и все дети, они болеют, дурачатся, не очень-то любят делать уроки и убираться в замке. Как хорошо, что совсем рядом живут веселые монстрики, которые всегда готовы отправиться в незабываемое приключение. С такими соседями не соскучишься, недаром в замок им вход воспрещен. Короткие главы и яркие иллюстрации помогут ребенку полюбить чтение. Эта серия детских комиксов развивает фантазию и учит осознавать свои эмоции. Веселый, волшебный детский комикс с жизненными историями, юмором и короткими главами идеален для самостоятельного чтения, в том числе на ночь. Это книга для детей от 5 лет, для всей семьи, если вы любите читать и веселиться вместе, для всех любителей комиксов. Книжка может стать отличным подарком для девочек и мальчиков. Серия интересна тем, кто любит смешные сказки, рассказы, детские комиксы, графические романы, подойдет для внеклассного чтения и летнего чтения. Первая наша книжка в этой серии «Эмили Марго». Монстрам вход запрещен. Эмили Марго здесь постоянно попадает во всякие переделки с соседями-монстриками, сводя с ума присматривающую за ними мадам Дисциплинду. Следующий комикс «Эмиль и Марго. Чудовищные глупости». Это смешные и поучительные истории о том, как дети пытаются увильнуть от домашних заданий или уборки при помощи своих необычных друзей, постоянно попадая в забавные переделки. И книжка «Эмиль и Марго. Чудеса без проблем» о том, как продлить каникулы или сделать клонов, которые пойдут за тебя в школу. Кто поможет вырастить гигантский огород за ночь? Да, иногда с ними все идет не по плану, но это так весело. Приключения не обойдутся без настоящих монстриков. Они не делают ничего страшного, а наоборот, всегда готовы помочь. Желаем вам приятного летнего чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Златоусте продолжают устранять последствия пятничного шторма. Основные дороги и тротуары очистили от поваленных деревьев. Водоснабжение и котельные функционируют в штатном режиме. Электрики работают круглосуточно. Без света остаются 164 частных и 3 многоквартирных дома. Россети планируют завершить восстановление к среде 15 июля. Движение трамвая в Златоусте возобновили на участке от городской больницы до улицы Горького. На участке дорог, где движение электротранспорта приостановлено, вывели дополнительные автобусы. Евгений Мурашов, уроженец Челябинска, кавалер 2 орденов мужества, вошел в команду правительства региона. Он назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Полковник Мурашов – участник 2-го потока программы «Время героев». В июне прошлого года он вошел в число 85 участников, прошедших отбор. Наставник Евгения Мурашова – губернатор Алексей Текслер. Более 10 тысяч человек посетили 4-й фестиваль «Курчатов-фест» в Челябинске. На площади науки у памятника Курчатову 9 и 10 июля звучала классика. В первый день состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру с Евгением Мироновым и Александрой Урсуляк в главных ролях. Второй день запомнился оперным вечером с участием примы Ольги Перетятько и солиста Большого театра Ивана Гангазова. Оба вечера прошли в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Фестиваль стал культурной традицией региона и в этом году прошел под эгидой культурной столицы 2027. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Возможен град. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино. Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы. Кристофер Нолан раскритиковал использование генеративного искусственного интеллекта в киноиндустрии, сообщило издание Deadline. По словам режиссера, технология появилась в крайне неподходящий момент, поскольку зрители, особенно представители поколения Z, все больше ценят осязаемые и реалистичные формы повествования. Режиссер отметил, что никогда не видел столь быстрого непринятия технологии, которую многие называли революционной. На внедрение ИИ было потрачено огромное количество энергии, но если посмотреть на реакцию этого поколения, они полностью его отвергают, сказал Нолан. Режиссер добавил, что даже его собственные дети мгновенно распознают искусственный интеллект. По мнению Нолана, поколение Z лучше понимает природу подобного контента, поскольку выросло в цифровой среде. При этом постановщик не считает все аспекты искусственного интеллекта бесполезными или бессмысленными. Нолан также похвалил молодых режиссеров, которые активно снимают вживую, без компьютерной графики. Художник из США Джастин Женьяк решил заработать на свадьбе Тейлор Свифт. После завершения мероприятия мужчина в смокинге пришел к Madison Square Garden. Там он собрал оставшийся после торжества мусор, а позже начал продавать его фанатам певицы. Среди мусора, собранного Женьяком, были бумажные стаканчики, пластиковые соломинки и пакеты, обрезки ткани, обертки от конфет и один левый наушник AirPod. Их мужчина поместил в контейнеры с надписью «Just Married» и датой свадьбы. После он выставил их на продажу по цене в $25 за маленькую коробочку и в $100 за большую. Поклонники поп-звезды быстро раскупили всю коллекцию.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.
4: On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. On peut chercher l'amour de mille et une manières, tranquillement en passant, ou alors comme s'il n'y avait

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Европейские санкции не повлияют на работу компании ВК и сервиса Макс. Все продукты остаются доступными для пользователей в стандартном режиме, заявили в холдинге. Евросоюз ввел санкции против ВК, а также организации «Коммуникационная платформа», которую в Брюсселе считают юридическим лицом сервиса Макс. Соответствующий документ Совета ЕС был опубликован в официальном журнале Евросоюза в этот понедельник. Кроме того, санкции введены против еще трех российских компаний – «Цитадель», «ВАЗ Экспертс» и «Норси Транс» и их руководителей. Всего новым решением в санкционный список внесены более 10 физических лиц и организаций. Грузовые суда стали проходить Ормузский пролив с выключенными транспондерами на фоне обострения конфликта США и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg на основании данных аналитиков. Как говорится в публикации, за последние несколько дней многие суда внезапно появлялись по одну сторону Ормузского пролива после того, как в последний раз передавали свои координаты по другую его сторону. Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк получил гражданство России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Леклерк известен работой на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. В BMW он отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Во Франции усиливают безопасность в связи с празднованием 14 июля, дня взятия Бастилии, передает Интерфакс. В понедельник в Париже задействуют 4000 полицейских и жандармов, а также 2000 спасателей в связи с вечерним концертом на Марсовом поле и шоу фейерверков. В день празднования 14 июля в столице и ее пригородах будут работать 7000 полицейских и жандармов. В частности, они будут обеспечивать безопасность на военном параде на Елисейских полях. А также на день национального праздника выпал матч сборной Франции и Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, а завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске. На концерте «Питбул» установили рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами. Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев. Рэпер Питбул и его поклонники установили в Лондоне рекорд Гиннесса по числу людей в лысых шапочках. Акция прошла в Гайд-парке перед выступлением рэпера на фестивале BST, сообщает The Guardian. Накладные лысины надели 22 140 фанатов рэпера. Многие из них дополнили образ белыми рубашками, черными галстуками и очками-авиаторами, повторив сценический стиль Питбул. Еще одну лысую шапочку пришлось примерить и самому музыканту, чтобы попасть в итоговый подсчет. Точный результат зафиксировали при помощи 400 волонтеров, которые проверяли каждого участника, а также съемки с дронов, которые анализировали 42 счетчика. Как пояснили в книге рекордов Гиннесса, речь идет не о крупнейшем собрании лысых людей, а именно о людях в специальных шапочках. Роберт Паттинсон признался, что ему нравится играть антагонистов. Актер дал интервью People накануне выхода фильмов «Одиссея» и «Дюна 3». В них звезда «Сумерек» играет персонажа Антиноя из Китали. «Мне нравится занижать ожидания людей. Это всегда был мой любимый подход и остается моей позицией. Не обещать слишком много, а делать больше. Вот мой девиз», — сказал Паттинсон. При этом актер отметил, что не считает своего персонажа Антиноя из «Одиссеи» настоящим злодеем. По мнению Роберта, ему просто нужно повзрослеть.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Челябинская область представит туристический потенциал Урала на форуме «Утро-2026». В делегацию нашего региона вошли 50 человек. Молодежь разработает комплекс решений для развития туристического потенциала уникальных территорий через работу с реальными региональными практиками. Актуальность площадки обусловлена растущим запросом на аутентичный внутренний туризм. Сам форум пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. В Еманжелинском округе будет создана аллея славы в честь участников специальной военной операции. Мемориал возводят по программе «Инициативное бюджетирование» при поддержке губернатора Алексея Текслера. Основные бетонные работы почти завершены. Впереди укладка гранитной брусчатки, облицовка гранитом подготовленных бетонных конструкций, монтаж опор освещения. Бронзовая скульптура воина уже изготовлена. После завершения всех работ по благоустройству она займет центральное место на аллее славы. Усть-Катавский вагоностроительный завод начал поставку трамваев в Екатеринбург. Первые 10 трехсекционных вагонов модели «Кастер» с низким полом уже переданы заказчику. Всего предприятие поставит городу 50 трамваев, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области. Каждый трамвай вмещает более 260 пассажиров, из них 64 на сидячих местах. В салоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров и аппарели для удобной посадки и высадки. Для комфорта установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 23. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Апроприация в моде. Сегодня вы узнаете, почему нарядиться в сари, не будучи индианкой, это плохо. Почему заплести дреды на пляже в Анапе – сомнительное решение. Мы живем в эпоху новой этики. Одно неловкое движение, и вы уже кого-то обидели. Культурная апроприация – термин, который означает неумелое и неуважительное использование элементов чужой культуры. Продаете индейские головные уборы с перьями на рок-фестивале? Искажаете оригинальное значение элементов культуры угнетенного народа. Надели моделям на подиуме челму для демонстрации этнической одежды? Представители культуры донора сочтут это проявлением неуважения и даже осквернение святыни. Так известный бренд Gucci обвинили в культурной апроприации из-за тюрбана в каталоге. Правозащитники организации «Коалиция сикхов» написали, что тюрбан не модный аксессуар для продажи, а религиозный символ, который миллионы сикхов считают священным. Во избежание скандала Gucci покорно сняли тюрбан с продажи. Не менее поучительной вышла история с модным домом «Прада». В коллекции «Весна-лето 2025» модели прошли по подиуму в сандалиях, внешне очень напоминающих колхапурские чиппалы, индийские сандалии ручной работы, история изготовления которых восходит к XII веку. Скандал был громкий. На модных сандалиях «Прада» за 1000 евро было написано «Сделано в Италии», что вызвало возмущение в социальных сетях. Местные производители осудили это как культурную апроприацию. Доминирующая культура европейцев использовала элементы культуры своей колонии для извлечения коммерческой выгоды, обесценивая при этом культурное наследие Индии. Но не менее интересно и поучительно, как компания Prada исправляла свой имидж. Модный дом публично извинился, направил членов своей технической команды в Индию для изучения технологий производства чипалов. Prada оплатила обучение 180 ремесленников Индии в специально открытой трехлетней программе, дабы сохранить секреты традиционного умирающего ремесла Индии. И еще открыли и финансируют совместное производство обуви Prada плюс колхапурские чипалы. Такие сандалии стоят 750 евро и продаются через интернет-магазин, распространяя славу традиционной индийской национальной обуви всему миру. Вот так темные страницы истории человечества, колонизация, сегрегация и рабство способны влиять на индустрию моды в 21 веке. Будьте осторожны и внимательны, когда вы в своем творчестве вдохновляетесь чьей-то музыкой, картинами и народными промыслами, ибо провести четкую грань между заимствованием и апроприацией иногда очень сложно. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Предупреждение о непогоде в Челябинской области продлено на 14-15 июля. В отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более, говорится в сообщении регионального гидрометцентра. Во вторник через юг Урала будут пролегать траектории циклонов. Зона сильных грозовых осадков охватит Челябинскую и юг Свердловской областей. В Министерстве образования и науки региона прошла церемония награждения выпускников, которые получили максимальный результат сразу по двум предметам на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Министр Виталий Литкин вручил школьникам поощрительные письма губернатора и памятные подарки. Награды получили Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, Софья Косарева из лицея номер 97. У девушек максимальные баллы по химии и биологии, а также Егор Ламзин из лицея номер 31. Он получил 100 баллов по профильной математике и по информатике. Авиакомпания «Россия» запускает дополнительные рейсы из Челябинска в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Курчатова. К вылетам по понедельникам, четвергам и воскресеньям добавляются еще два – по вторникам и субботам. Дополнительные рейсы вводятся до 12 сентября. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Предстоящей ночью температура воздуха 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в Австралию, где на севере континента находится Большой барьерный риф. Это уникальное природное образование протяженностью около 2500 километров. Настоящее нерукотворное чудо, состоящее из миллиардов коралловых полипов, мельчайших микроорганизмов. На протяжении сотен тысяч лет они образовывали рифы, которые соединились в острова. Сейчас эта замкнутая совершенная экосистема как магнитом притягивает путешественников. А посмотреть здесь есть на что. Почти 3000 отдельных рифов создали более 600 островов. Многие из них покрыты высокими лесами, через которые стремятся пресные ручьи. Причудливой формы горы с богатой растительностью спускаются в воду, чтобы превратиться в прибрежные рифы. Это великолепие дугой огибает все восточное побережье Австралии, которое видно даже из космоса. Весь массив рифов можно разделить на две группы – плоские рифы, платформы, и вертикальные рифы, стеной выросшие там, где проходят особенно сильные течения. Здесь обитают находящиеся под угрозой исчезновения морские млекопитающие дюгони, последние оставшиеся на Земле родственники морской коровы, и еще 4 вида морских черепах. Кроме того, в период размножения сюда направляются горбатые киты. Сказочный подводный мир, однако, невероятно хрупок и беззащитен. Например, если температура воды повысится хотя бы на 1 градус, редкие водоросли и коралловые полипы начнут погибать. Поэтому правительство Австралии выработало специальные требования к посещению этой зоны. Во время подводной экскурсии нельзя касаться рифов руками, а разбивать палатки можно только на специально отведенных для этого островах. В конце 20-го столетия на территории Большого барьерного рифа был основан Национальный морской парк, а также риф был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить это уникальное место на Земле.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламсдорфа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Ведомство назвало причиной якобы российские кибератаки против ФРГ, других стран Евросоюза и Украины. В ближайшие дни французский МИД намерен вызвать по этому поводу российского посла Алексея Мешкова. Москва называла подобные обвинения безосновательными. Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили еще к 2 годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Об этом сообщило агентство Рейтер. Суд признал бывшего президента виновным в получении бесплатных услуг по опросам общественного мнения. Стоимость незаконно полученных услуг оценивается в 270 миллионов вон. Это около 180 тысяч долларов. Юн Сок Ёль отверг обвинение, заявив, что не заказывал опросы и не обещал ничего взамен. Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию. Мятежа. На начавшейся неделе в отдельных курортных районах Турции температура воздуха может достигнуть 42 градусов. Об этом сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ. Наиболее высокие температуры прогнозируются на побережье Эгейского и Средиземного морей, а также в ряде внутренних районов страны, включая Анталию, Бодрум и Аланию. В некоторых регионах Турции, включая север страны, Черноморское побережье, ожидаются кратковременные ливни и грозы. Национальная платформа «Макс» открыла комментарии в публичных и приватных каналах. Включить их можно в настройках. Функциональность доступна пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера, говорится в сообщении платформы. В ближайшей перспективе в «Максе» появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы, добавили в пресс-службе.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, а завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
6: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

Кавервилл на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.